заметали плаху. Солнце шло сторонкою, да время стороной. И хотел я жить и умирал, да сослепу со страху.

плакали, тревожили облака. Я не знал, как жить, ведь я еще не выпек хлеба, а на губах несу.

голову. И ну давай кружить. Ой-ой-ой. Да я сумел бы выжить, если б не было такой простой работы жить. Как ветра осенние, жали, не жалели рога.

как ветра осенние, черной птицей голосили, а ты откуда взялся, богатырь, снегирь? Я хотел бы жить, жить и умереть в России, если бы не было такой земли, Сибирь. Как ветра осенние уносят мое семя, листья воскресенья до свесточки весны. Я хочу дожить, хочу увидеть время, когда эти песни станут не нужны. Я хочу дожить, хочу увидеть.

алкогольные листы февраля. Эх, бессонная ночь, наливай чернила, все подпишу.